0: Если вы думаете, что это кубичный дом или стриптиз-клуб, ошибаетесь.
1: Это обычное кафе в Сантьяго. Ასეთი კაფეები აქ ყველა კუთხეშია.